0: hits.com.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.